0: совещание руководителей министерств и ведомств, СРМВ. Эти министерства и ведомства, их руководители, эксперты, старшие должностные лица встречаются ежегодно или раз в два года. И именно здесь, на профильных встречах, на профильных заседаниях этих министерств и ведомств формируются планы на сотрудничество в тех или иных направлениях. И именно от этих механизмов зависит в итоге эффективность работы всей организации. Поэтому мы, как основной постоянно действующий орган организации, я имею в виду секретариат ШОС, уделяем первостепенное внимание эффективности и результативности работы этих профильных механизмов. От них в итоге зависит работа всей нашей организации.
1: 上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫在接受采访时表示，上合组织反对实施违反联合国宪章和国际法准则、有悖于可持续发展目标的单边制裁，主张构建以多极化为基础、更加公平、民主、开放、包容的世界秩序。
2: 我们也注意到，今年7月份，上合组织外长理事会发布声明，明确指出违反联合国宪章的单边强制措施或者是单边制裁不可接受，这极大阻碍了各国之间的合作，包括联合国可持续发展目标的实现。上合组织在这个时间点重申这样的立场，是基于对当前全球局势怎样的一种考量或者是担忧？
0: Действительно, прошедшее 24 июля в городе Чолпон-Ата, который, кстати, является столицей туризма и культуры ШОС, в период кыргызского председательства заседание Совета министров иностранных дел отличилось тем, что на нем было принято совместное заявление министров иностранных дел. Действительно, в этом совместном заявлении все стороны единогласно высказались за недопущение или против применения односторонних санкций, которые противоречат уставу ООН, нормам международного права и противоречат целям устойчивого развития. Причем речь не идет сугубо о торговых или экономических санкциях, речь идет в более широком контексте, в широком понимании в том, что в современных международных отношениях и в решении актуальных международных проблем нет места давлению, нет места диктату, нет места ультиматумам. Все вопросы должны решаться путем переговоров, консультаций, то есть сугубо дипломатическим путем, политическим путем. И в этом суть заявления Совета министров иностранных дел.
2: 上合组织下一步将会如何去发挥平台作用，来助力全球实现和平、稳定与秩序重建？
0: Государства-члены ШОС неоднократно, в том числе на высшем уровне, высказывались за формирование мирового порядка, основанного на многополярности, более справедливого, более демократичного, более открытого, инклюзивного, многополярного мирового порядка. Это направлено на то, чтобы расширить круг стран всего мира, включая в первую очередь развивающиеся страны, которые участвуют в принятии важных мировых решений. Это направлено также на защиту интересов. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, совещание по взаимодействию и мирам доверия в Азии и другие организации, они как раз продвигают и обеспечивают коллективное развитие стран глобального юга. Шанхайская организация сотрудничества солидарна с таким подходом, что в современном мире должны уважаться и соблюдаться принципы равенства, принципы равноправного диалога, поиска консенсуса по любым вопросам.
1: 您正在收看的是新闻直播间。市场监管总局今天公布数据显示，上半年全国新设外商投资企业3.5万户，同比稳步增长，共建“一带一路”国家、阿拉伯国家、非盟国家合计在华新设企业1.1万户，消费市场成为吸引外资的新方向。上半年，卫生和社会工作、批发和零售业、 住宿和餐饮业新设外商投资企业增速分别为27.1%、11.9%和11.7%。中国庞大市场对外资吸引力持续提升。14届全国人。

0: энергетической, экономической. И сегодня в ШОС этим вопросам уделяется очень большое внимание. Кроме этого, активное взаимодействие и обмены на культурно-гуманитарном направлении по линии социальных вопросов, здравоохранения, образования, искусства, спорта, молодежи, молодежных обменов. Все это способствует формированию и укреплению все большего доверия между народами наших стран. А на фундаменте доверия уже выстраивается и решение достаточно сложных и многосторонних, и даже двусторонних вопросов. Поэтому, говоря о расширении нашей организации, я хотел бы отметить, что это не является самой главной целью организации. Количество не является приоритетом в нашей деятельности. Самое главное – это эффективность и достижение практических результатов. И сегодня секретариат ШОС во исполнение воли наших лидеров, наших стран, направляет свои усилия на то, чтобы повысить результативность и практическую отдачу от работы всех наших заседаний, механизмов, от различного рода мероприятий, которые проводятся в ШОС.
1: 今天来到秘书处办公区，我也感受到各国风情在这里碰撞交融。各个国家厅的装潢呢，都有自己的风格，各美其美。上合组织横跨了亚欧非三大洲，实现了多种文明形态的包容共存。您认为这样的一种文明格局，给上合组织带来的是一种什么样的发展底色和合作的特质？
0: ШОС действительно входит в государство с различными традициями, с различной культурой. Мы говорим о многообразии цивилизаций в ШОС. И среди шести основных принципов шанхайского духа одним из принципов является уважение к многообразию культуры цивилизаций. И это очень важный принцип, поскольку он позволяет народам ШОС не ассимилироваться в нашей общей массе или в общем пространстве, а сохранять свою национальную самобытность, свою культуру, свои традиции, при этом сближаться и двигаться навстречу друг друга в решении различных вопросов. Цивилизационное многообразие ШОС постоянно подчеркивается на различных уровнях в нашей организации, проводятся форумы в этой сфере. Кроме этого, проводятся различные фестивали культур, творческих коллективов, форумы, круглые столы, на которых люди лучше узнают культуру, традиции, историю друг друга. И это позволяет нам устраивать более продуктивный диалог не только между теми организациями и органами, которые занимаются культурой и историей, но и на экономическом направлении, на направлении молодежных контактов и других.
2: 昨天，记者从东方电器集团获悉，由我国自主研制的 F级50兆瓦重型燃气轮机从四川德阳起运，发往哈萨克斯坦。这是我国全国产化高端重型燃机首次整机出口海外，标志着我国在该领域打破国外长期技术垄断，跻身国际高端能源装备市场。
3: 作为全球商用主流高端机型 F级重型燃气轮机，核心工作温度超1300摄氏度，技术门槛高，应用场景广，是目前国际上商业化落地最成熟的主力燃机等级。此次起运的 F级50兆瓦重型燃气轮机将用于哈萨克斯坦江布尔州联合循环发电项目。我国企业将为项目提供3台套燃机成套设备，并同步提供全生命周期运维保障服务，
4: 实现设备、技术、服务一体化出海。我们针对当地极寒气候和小电网调峰需求，对3台燃机进行了定制化技术升级。一方面解决低温启动难题，机组11分钟即可升至满负荷；另一方面，专项适配控制系统大幅提升一次调频能力和电网支撑能力，确保机组在复杂工况下安全稳定运行。
3: 作为中哈共建“一带一路”的重点能源合作项目，江布尔州发电项目采用先进的燃气、蒸汽联合循环技术，兼具发电、供热双重功能，能源利用效率更高。项目投产后，将有效优化当地传统能源结构，补齐区域电力、热力供应短板，显著提升当地电网的承载能力和运行韧性。
2: 此次出口哈萨克斯坦的

0: 人员，还是我们正在去进行的搜救，都非常具有意义。好的，那么此时此刻我们看到西藏的这架翼龙无人机呢，已经飞到了一个相对有建筑物同时更靠近山体的区域，因为今天现场的云层仍然比较厚，所以两架无人机基本上都是在飞行的过程当中能够找到云层的窗口期，特别是今天在接近堰塞湖区域的时候，都会采用这样的远距离推拉镜头去进行一个画面的捕捉，而这也对于我们前线指挥部获得现场更多的情况非常的重要。好，在这段直播相近尾声的时候，我们来看一看现场大屏幕上方还有一个飞行的视角，这是在今天的上午，也是在国家应急管理部统一的调度之下，湖北省的应急管理厅他们派出的第三架的翼龙无人机，今天下午的1:40它已经降落到了这个自贡的蓝田机场，目前正在去进行的是加油和起飞之前的检修和准备的工作，大概在今天下午的4:00第三架翼龙也将会奔赴西藏，在今天晚上到明天凌晨，我们现在所说的这个抢险的核心区域就将会具备同时有两架飞机长期伴飞双机执行任务的可能性，这也就意味着在国家的统一的调度之下，还是有更多的救援力量正在向中心集结。好的，以上就是我们从四川的应急管理厅发回的直播的报道，主持人。
1: 感谢蒋林为我们带来的报道，我们看到各方力量争分夺秒的抢险救援。此外呢，抢险救援也受天气很大的影响。根据中央气象台预报显示，今天白天吉隆口岸和堰塞湖区域以多云见阴天为主，傍晚开始呢有阵雨，夜间降雨强度增大。未来三天，吉隆县累计降水量在10至40毫米。吉隆堰塞湖上游自流域面雨量约20至27毫米，持续降水可能推高溃口过流量，加速冲刷，存在溃口扩大及堰塞体失稳的风险。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 2026年上海合作组织峰会将在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫近日在接受总台记者专访时表示，全球治理倡议意义重大，影响深远，而且恰逢其时。
3: 的确啊，国际社会也是期待上合组织能够进一步促进地区和平发展，破解全球治理的难题。去年上合组织天津峰会在上合组织加会议上，习近平主席提出了全球治理倡议，您如何去看待全球治理倡议它的时代价值？
4: Я лично считаю, что инициатива по глобальному управлению, выдвинутая уважаемым председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином, очень интересная, очень важная, очень своевременная. И для нас, конечно, примечательно и важно то, что эта инициатива впервые прозвучала на встрече в формате ШОС+, в ходе Тяньцзинского саммита. Принципы, ценности и цели инициативы по глобальному управлению во многом созвучны принципам, целям и ценностям Шанхайской организации сотрудничества и Шанхайского духа.
3: 能否具体谈一谈契合之处有哪些？两者应该如何去协同发挥更大的作用？
4: в ней также идет речь о равноправии, о соблюдении в первую очередь интересов человека. Центральное место в этой инициативе, на мой взгляд, занимает человекоцентричность.То есть человек, его интересы, его жизнь, здоровье стоят в центре этой инициативы. И то же самое делает Шанхайская организация сотрудничества и культивирует такие ценности, как равенство, диалог, консультации, взаимное уважение и уважение культуры, цивилизации, стремление, общее стремление к совместному развитию. Поэтому государства, члены ШОС,со своей стороны выразили поддержку этой инициативе. Мы сейчас развиваем Шанхайскую организацию сотрудничества на основе Шанхайского духа, который, как я сказал, имеет много общего.
3: 我记得在上一次专访的时候，您说到上海精神是上合组织的基础。我们看到上海精神历久弥新、长盛不衰。您认为这背后的根源是什么？
4: Корень Шанхайского духа как раз и заключается в его универсальности и в том, что он отвечает коренным интересам наших народов, таким как соблюдение принципов равенства, принципов решения любых вопросов путем консультаций, принципов взаимного уважения, взаимной выгоды, уважения к многообразию культуры цивилизации и стремления к общему совместному развитию. То есть в этом, на мой взгляд, заключается и привлекательность нашей организации. Мы на всех уровнях видим, на уровне экспертов, на уровне старших должностных лиц, на уровне министров и председателей, скажем, верховных судов, генеральных прокуроров, на уровне глав правительств, глав государств, мы видим строгое соблюдение принципов равенства. Шанхайская организация сотрудничества не делится на большие страны, малые страны, на страны с сильной экономикой, на страны с развивающейся экономикой. Все чувствуют себя равными. Представитель каждой страны имеет равное право голоса, имеет право высказать свою позицию, позицию своей страны. В этом заключается ценность, привлекательность ШОС. Кроме этого, действуют правила консенсуса. Это, в свою очередь, позволяет быстрее реализовать данные решения на практике. Они получают поддержку от всех государств-членов.
3: 同时呢, 上合组织一直强调, 不结盟, 不对抗, 不针对第三方。
4: Мы наблюдаем возросший интерес к ШОС со стороны стран мирового большинства, которые тянутся с таким принципом, которые лежат в основе ШОС. И за только последние 3 года к нам уже поступило около 10 новых обращений от других стран, желающих присоединиться к ШОС в том или ином качестве. То есть не обязательно вступить в ШОС в качестве государства-члена. Речь идет о возможности получить статус партнера ШОС или повысить статус внутри ШОС. Все эти обращения очень внимательно рассматриваются, с благодарностью принимаются. Мы ценим то, что большинство стран мира поддерживает и разделяет ценности нашей организации.
5: 昨天，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局出台一系列政策，涉及个人住房贷款、商品房开发贷款等多个领域。这些政策对我们个人买房会有哪些影响呢？来看总台央视记者王雷、财经老王的报道。老王梳理之后发现，很多措施都有利于保护购房人的利益，比如开发商借的开发贷款要按项目单独建账核算，这样 项目的建设交付就更有保障了。期房销售从现在的结构风险就可以开始卖，调整到竣工备案才能销售，这也将大大避免房子烂尾的风险。还有，咱们的房贷开发商不能直接转进自己的账户了，要通过受托支付的方式给到开发企业在主办银行开立的受监管的资金账户，这也是避免开发商挪用资金的重要措施。还有直接涉及个人房贷的。 我们申请房贷时，银行有一个重要的审核指标——偿债比，就是你每个月所有需要偿还的债务与你的收入之比。偿债比高于规定，贷款就批不下来。新规将偿债比从 55% 提高到了 60%， 有助于合理提升购房人的贷款能力。新规还明确，个人房贷最长期限从30年延长到40年，为我们买房贷款提供了更多选择。老王简单算了一下。 以北京最常见的3.05%的房贷年利率计算，贷款200万元等额本息还款，30年期房贷月供是8487.41元，40年期房贷月供就变成了7227.44元，每个月可以减少1268.67元。当然，贷款的时间加长，利息总额就会增加，这也是贷款前需要考虑的。说到这里，老王要提醒一点，银行贷款是有年龄限制的，以建设银行为例。 银行要求借款人年龄加贷款期限一般要小于等于75岁，最多可以放宽到80岁。所以，房贷延长到最多40年以后，能不能贷这么长，您还得问问银行。老王也第一时间打听了一下，有银行表示，今后有可能会放宽个人房贷的年龄限制。老王想说，这次出台的一系列新措施，不仅会促进房地产发展新模式的构建，也有利于保障购房人的合法权益。
1: 14届全国人大常委会第24次会议昨天闭幕，《道路交通安全法》修订草案提请本次常委会会议初次审议，并向社会公开征求意见。现行《道路交通安全法》自2004年施行以来， 在2007年、2011年。

0: 非常感谢你们。
1: 与此同时，武警西藏总队日喀则支队卫勤保障分队官兵来到吉隆镇吉普村，挨家挨户看望受灾群众，走访慰问遇难失联人员家属，开展健康体检、伤口包扎、送医送药、防疫科普，同步做好一对一心理疏导。
2: 我们这次来吉普村主要是看受灾群众的家属，给他们进行心理辅导和巡诊送药的。通过这件事情，他们心里肯定是有巨大的伤痛和压力的，我们肯定会尽所能帮他们缓解身上的不适，疏导负面情绪，做好保障工作。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 2026年上海合作组织峰会将在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫近日接受总台高端访谈的专访，他表示，25年来，上海合作组织成功构建了一个互信空间，也通过协商制定了一套基于平等、相互尊重的对话机制。
5: 上合组织发展25年啊，已经涵盖了27个国家，全球近半数的人口。25年来，上合组织所取得的最具标志性的成就又是什么？从一个愿景到各国合作的成果落地，您认为这个过程中最关键的因素有哪些？
6: За 25 лет Шанхайской организации сотрудничества удалось сформировать пространство взаимного доверия и государствам-членам ШОС, которых сегодня уже 10, удалось выработать алгоритм равноправного, взаимно уважительного диалога путем консультаций. И мы считаем очень важно то, что за этот небольшой исторический срок государства разные и по системам политического устройства, по, скажем, приоритетам экономического развития государств-членов ШОС свою богатую историю, культуру, традиции, цивилизации. Этим различным государствам удалось научиться договариваться по самым сложным вопросам, имея при этом, возможно, свои какие-то национальные особенности, приоритеты, позиции. Считаем это один из важнейших результатов нашего 25-летнего взаимодействия. Другим важным результатом является то, что в ШОС сформирован уникальный многоуровневый механизм сотрудничества по широкому спектру направлений. Сейчас у нас действует 29 так называемых профильных механизмов. Это механизмы регулярных встреч руководителей министерств, ведомств, которые мы так и называем совещание руководителей министерств и ведомств, СРМВ. Эти министерства и ведомства, их руководители, эксперты, старшие должностные лица встречаются ежегодно или раз в два года. И именно здесь, на профильных встречах, на профильных заседаниях этих министерств и ведомств формируются планы на сотрудничество в тех или иных направлениях. И именно от этих механизмов зависит в итоге эффективность работы всей организации. Поэтому мы, как основной постоянно действующий орган организации, я имею в виду секретариат ШОС, уделяем первостепенное внимание эффективности и результативности работы этих профильных механизмов. От них в итоге зависит работа всей нашей организации.
4: 28号，在中国贸促会组织中国企业家代表团访问吉尔吉斯斯坦期间，中吉商务与投资论坛在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举办。
7: 中国贸促会会长任洪斌表示，此次中国贸促会组织100余名企业家访吉，并举办中吉商务与投资论坛，旨在落实两国元首重要共识，推动中吉企业合作取得更多务实成果。中国贸促会愿积极发挥桥梁纽带作用，有针对性组织更多贸易促进活动，支持双方企业打造服务贸易、数字贸易、跨境电商等新增长点，拓展贸易合作新空间，用好中国国际供应链促进博览会平台，邀请吉方更多企业和机构参展参会，不断加强产供链精准对接，激发产供链合作新动能。与吉对口机构在中国中亚实业家委员会等机制框架下深化合作，